0: Нужна электрика? Где купить? Не надо ходить. Узнавать цены, сравнивать, не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. Пришла осень. Становится все прохладнее и самое время позаботиться о комфорте. В «Заряде» вы найдете все, чтобы согреть дом. Конвекторы, греющие кабели, системы электрического теплого пола, тепловые завесы. Мы находимся в селе Чимал, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день в магазине «Заряд» с 9 до 19. Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.
1: Хочешь бросить пить? Возможно, общество анонимные алкоголики помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
2: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
1: Анонимные алкоголики
2: 8-951-346-50-72.
3: Да, кризис. Да, нелегко. Реклама – это реальная помощь. Реклама – это радио. Потому что радио слушают.
4: 923-663-103-2.
5: Лучшие инструментальные хиты.

0: прогноз погоды.
1: В ближайшие сутки в Чемальском районе ожидается переменная облачность. В ночные часы температура воздуха плюс 1, плюс 3, днем до плюс 17. Атмосферное давление в норме и составит 727 миллиметров ртутного столба. Ветер переменных направлений от 2 до 3 метров в секунду. Временами порывы ветра до 15 метров в секунду.
0: Информация предоставлена сайтом gizmeteo.ru.
2: Реклама.
3: Этой осенью греемся ценами.
4: И покупками с доброценами.
5: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
4: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
5: Доброцен, ждем вас.
3: За теплыми осенними покупками.
1: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм «Василия Шукшина. Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в чемальском эфире. 8 923 663 103 и 2.

0: Аудиопрограмма предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Смысл прост. История одной фразы.
2: Кто с мечом к нам войдет, от меча и погибнет. Выражение «кто с мечом к нам войдет, от меча и погибнет» вовсе не принадлежит святому Александру Невскому. Автор его – сценарист одноименного фильма Павленко, переделавший фразу из Евангелия «взявшие меч, мечом погибнут».
1: Смысл прост. История одной фразы.

0: Овны. 2 октября внутри вашего коллектива могут возникнуть какие-то разногласия, которые спровоцируют ожесточенный и затяжной конфликт.
1: Тельцы, вам нужно больше общаться с окружающими вас людьми. Сейчас вы находитесь в безвоздушном пространстве. Вам не хватает информации.
0: Близнецы, в пятницу вы можете ухватиться за большие и сложные дела и получить от этого большое удовольствие.
2: Радио «Гороскоп».
1: Раки, успех с вами, и это не может не радовать, не так ли? День будет сверхактивным, плодотворным и напряженным.
0: Львы, 2 октября вам следует обратить внимание на отношения с людьми. Так или иначе, но эта проблема выйдет на первый план.
1: Девы, ваши близкие проявят ангельское терпение и будут вынуждены отнестись с пониманием к вашей служебной или иной занятости.
2: Радио «Гороскоп».
0: Весы. В пятницу дерзайте и бросайте вызов, если чувствуете силы и желание бороться за интерес к жизни.
1: Скорпионы. Несколько ярких штрихов в портрете вашей профессиональной рутины помогут вам сделать шаг к будущему счастью.
0: Стрельцы. 2 октября возрастет ваша коммуникабельность. Вы будете легко идти на контакт даже с совершенно незнакомыми людьми.
2: Радио «Гороскоп».
1: Козероги, берегите себя в поездках по городу. Велика вероятность травматизма из-за вашей невнимательности.
0: Водолеи, в пятницу ваша нервозность и раздражительность может привести к серьезным конфликтам и непоправимым ошибкам.
1: Рыбы, не стоит искать логических объяснений происходящему. Вы хорошо знаете истинную причину.

0: назад. 2 октября в 1768 году Екатерина II утвердила приговор Салтычихе. В 1803 году Москва впервые увидела полет воздушного шара. В 1984 году основан Государственный историко-мемориальный музей-заповедник «Родина Ленина». В 1987 году состоялся первый выход в эфир телепрограмма «Взгляд».
1: Этот день тому назад.

0: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25, 8-903-991-76-25. Нужна электрика? Где купить? Не надо ходить. Узнавать цены, сравнивать, не мучите себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. Пришла осень. Становится все прохладнее и самое время позаботиться о комфорте. В «Заряде» вы найдете все, чтобы согреть дом. Конвекторы, греющие кабели, системы электрического теплого пола, тепловые завесы. Мы находимся в селе Чимал, улица Строителей 2В. Ждем вас каждый день в магазине «Заряд» с 9 до 19.
1: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
2: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
1: «Анонимные алкоголики»
2: 8-951-346-50-72.
3: Бизнес всегда опирался на рекламу. Как без нее? Реклама на радио работает, потому что радио слушают.
4: 923-600.

0: Прогноз погоды.
1: В ближайшие сутки в Чемальском районе ожидается переменная облачность. В ночные часы температура воздуха плюс 1, плюс 3, днем до плюс 17. Атмосферное давление в норме и составит 727 миллиметров ртутного столба. Ветер переменных направлений от 2 до 3 метров в секунду. Временами порывы ветра до 15 метров в секунду.
0: Информация предоставлена сайтом isметео.ru.
2: Реклама.
3: Путешествуете по Алтаю? Сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе. Это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
4: Этой осенью греемся ценами.
5: И покупками с доброценами.
6: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
7: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
6: Доброцен, ждем вас.
4: За теплыми осенними покупками.
8: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103-2. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103-2.
9: Новинка этой недели.

0: Аудиопрограмма предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Смысл прост. История одной фразы. «После дождичка в четверг». Выражение «после дождичка в четверг» возникло из-за недоверия к Перуну, богу грома и молнии, днем которого был четверг. Мольбы к нему часто не достигали цели, поэтому о несбыточном стали говорить как о случившемся после дождичка в четверг.
2: Смысл прост. История одной фразы. Просыпайтесь! Этот день обмену и возврату не подлежит. Проживите его для себя.

Свет уходит за горизонт, а мне не хочется спать.

0: Овны. 2 октября внутри вашего коллектива могут возникнуть какие-то разногласия, которые спровоцируют ожесточенный и затяжной конфликт.
1: Тельцы. Вам нужно больше общаться с окружающими вас людьми. Сейчас вы находитесь в безвоздушном пространстве. Вам не хватает информации.
0: Близнецы. В пятницу вы можете ухватиться за большие и сложные дела и получить от этого большое удовольствие.
2: Радио «Гороскоп».
1: Раки, успех с вами, и это не может не радовать, не так ли? День будет сверхактивным, плодотворным и напряженным.
0: Львы, 2 октября вам следует обратить внимание на отношения с людьми. Так или иначе, но эта проблема выйдет на первый план.
1: Девы, ваши близкие проявят ангельское терпение и будут вынуждены отнестись с пониманием к вашей служебной или иной занятости.
2: Радио «Гороскоп».
0: Весы. В пятницу дерзайте и бросайте вызов, если чувствуете силы и желание бороться за интерес к жизни.
1: Скорпионы. Несколько ярких штрихов в портрете вашей профессиональной рутины помогут вам сделать шаг к будущему счастью.
0: Стрельцы. 2 октября возрастет ваша коммуникабельность. Вы будете легко идти на контакт даже с совершенно незнакомыми людьми.
2: Радио «Гороскоп».
1: Козероги, берегите себя в поездках по городу. Велика вероятность травматизма из-за вашей невнимательности.
0: Водолеи. В пятницу ваша нервозность и раздражительность может привести к серьезным конфликтам и непоправимым ошибкам.
1: Рыбы, не стоит искать логических объяснений происходящему. Вы хорошо знаете истинную причину.
3: Лучшие инструментальные хиты.

Нужна электрика? Где купить? Не надо ходить. Узнавать цены, сравнивать, не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. Пришла осень. Становится все прохладнее. И самое время позаботиться о комфорте. В «Заряде» вы найдете все, чтобы согреть дом. Конвекторы, греющие кабели, системы электрического теплого пола, тепловые завесы. Мы находимся в селе Чимал, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день в магазине «Заряд» с 9 до 19. Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим от

0: Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
1: Телефон для справок 8 951 346 50 72.
0: Анонимные алкоголики
1: 8 951 346 50 72.
2: Да, кризис. Да, нелегко. Реклама – это реальная помощь. Реклама – это радио, потому что радио слушают.
3: 923-663-103-2.

0: Золотое время на любимом радио.
1: Он не вышел ни званием, ни ростом, ни за славу, ни за плату, на свой необычный манер. Он по жизни шагал на

твердит пути. Он смеялся над славою бренной, но хотел быть только первым. Такого попробую кровь не попробовала ни над ареной. Он по нервам, нам по нервам шел под барабанную дробь. Посмотрите, вот он без страховки идет, чуть правее наклон, упадет, пропадет. Чуть левее наклон, все равно не спасти. Но замрите, ему остается пройти не больше четверти пути. Закричал дрессировщик из двери, клали лапы на носилки. Но прост приговор и суров, был растерян он или уверен, но в опилке, но в опилке он пролил досаду и кровь. И сегодня друг

0: прогноз погоды.
1: В ближайшие сутки в Чемальском районе ожидается переменная облачность. В ночные часы температура воздуха +1, +3, днем до +17. Атмосферное давление в норме и составит 727 миллиметров ртутного столба. Ветер переменных направлений от 2 до 3 метров в секунду. Временами порывы ветра до 15 метров в секунду.
0: Информация предоставлена сайтом kismeteo.ru.
2: Реклама.
3: Этой осенью греемся ценами.
4: И покупками с доброценами.
5: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
4: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
5: Доброцен, ждем вас.
3: За теплыми осенними покупками.
1: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семье – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства, натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой, удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сима, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
2: Русский хит.

0: Аудиопрограмма предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Смысл прост. История одной фразы.
2: Кто с мечом к нам войдет, от меча и погибнет. Выражение «кто с мечом к нам войдет, от меча и погибнет» вовсе не принадлежит святому Александру Невскому. Автор его – сценарист одноименного фильма Павленко, переделавший фразу из Евангелия «взявшие меч, мечом погибнут».
1: Смысл прост. История одной фразы.

Музыка жизни.

0: Овны. 2 октября внутри вашего коллектива могут возникнуть какие-то разногласия, которые спровоцируют ожесточенный и затяжной конфликт.
1: Тельцы. Вам нужно больше общаться с окружающими вас людьми. Сейчас вы находитесь в безвоздушном пространстве. Вам не хватает информации.
0: Близнецы. В пятницу вы можете ухватиться за большие и сложные дела и получить от этого большое удовольствие.
2: Радио «Гороскоп».
1: Раки, успех с вами, и это не может не радовать, не так ли? День будет сверхактивным, плодотворным и напряженным.
0: Львы, 2 октября вам следует обратить внимание на отношения с людьми. Так или иначе, но эта проблема выйдет на первый план.
1: Девы, ваши близкие проявят ангельское терпение и будут вынуждены отнестись с пониманием к вашей служебной или иной занятости.
2: Радио «Гороскоп».
0: Весы. В пятницу дерзайте и бросайте вызов, если чувствуете силы и желание бороться за интерес к жизни.
1: Скорпионы. Несколько ярких штрихов в портрете вашей профессиональной рутины помогут вам сделать шаг к будущему счастью.
0: Стрельцы. 2 октября возрастет ваша коммуникабельность. Вы будете легко идти на контакт даже с совершенно незнакомыми людьми.
2: Радио «Гороскоп».
1: Козероги. Берегите себя в поездках по городу. Велика вероятность травматизма из-за вашей невнимательности.
0: Водолеи. В пятницу ваша нервозность и раздражительность может привести к серьезным конфликтам и непоправимым ошибкам.
1: Рыбы. Не стоит искать логических объяснений происходящему. Вы хорошо знаете истинную причину.

Так пахать, хлеб посеять и пожать, рано утром на комбайне в чисто поле выезжать. Да пахать, ты моя землю, руль примехонько держать. Как Катунь, красиво слышишь, не хочу на дне лежать. А родом я с Алтая, где крутые берега, где могучие пороги да глубокие снега. Я родине своей песню спеть не поленюсь. Алтай живет Сибирью, а в сердце светит Русь. Воевать, как воевать.

0: В 1984 году основан Государственный историко-мемориальный музей-заповедник «Родина Ленина». В 1987 году состоялся первый выход в эфир телепрограммы «Взгляд».
1: Этот день тому назад.
2: Реклама. Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25. Нужна электрика? Где купить? Не надо ходить. Узнавать цены, сравнивать, не мучите себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам, грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. Пришла осень, становится все прохладнее, и самое время позаботиться о комфорте. В «Заряде» вы найдете все, чтобы согреть дом. Конвекторы, греющие кабели, системы электрического теплого пола, тепловые завесы. Мы находимся в селе Чимал, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день в магазине «Заряд» с 9 до 19.
3: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
4: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
3: «Анонимные алкоголики».
4: 8-951-346-50-72.
5: Бизнес всегда опирался на рекламу. Как без нее? Реклама на радио работает, потому что радио слушают.
6: 923-663-103-2.

Рассвет, как огонь под кожей, я вернусь к тебе, потому что никто не сможет заменить мне Катунь и Алтай мой родной.

0: прогноз погоды.
1: В ближайшие сутки в Чемальском районе ожидается переменная облачность. В ночные часы температура воздуха плюс 1, плюс 3, днем до плюс 17. Атмосферное давление в норме и составит 727 миллиметров ртутного столба. Ветер переменных направлений от 2 до 3 метров в секунду. Временами порывы ветра до 15 метров в секунду.
0: Информация предоставлена сайтом kismeteo.ru.
2: Реклама.
1: Путешествуйте по Алтаю. Сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе. Это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
3: Осенью гремся ценами.
4: И покупками с доброценами.
5: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
4: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
5: Доброцен, ждем вас.
3: За теплыми осенними покупками.
6: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103-2. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103-2.

0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Смысл прост. История одной фразы. «После дождичка в четверг». Выражение «после дождичка в четверг» возникло из-за недоверия к Перуну, богу грома и молнии, днем которого был четверг. Мольбы к нему часто не достигали цели, поэтому о несбыточном стали говорить как о случившемся после дождичка в четверг.
2: Смысл прост. История одной фразы.
3: С бодрым утром! Сегодня у тебя все получится!

0: Овны. 2 октября внутри вашего коллектива могут возникнуть какие-то разногласия, которые спровоцируют ожесточенный и затяжной конфликт.
1: Тельцы. Вам нужно больше общаться с окружающими вас людьми. Сейчас вы находитесь в безвоздушном пространстве. Вам не хватает информации.
0: Близнецы. В пятницу вы можете ухватиться за большие и сложные дела и получить от этого большое удовольствие.
2: Радио «Гороскоп».
1: Раки, успех с вами, и это не может не радовать, не так ли? День будет сверхактивным, плодотворным и напряженным.
0: Львы, 2 октября вам следует обратить внимание на отношения с людьми. Так или иначе, но эта проблема выйдет на первый план.
1: Девы, ваши близкие проявят ангельское терпение и будут вынуждены отнестись с пониманием к вашей служебной или иной занятости.
2: Радио «Гороскоп».
0: Весы. В пятницу дерзайте и бросайте вызов, если чувствуете силы и желание бороться за интерес к жизни.
1: Скорпионы. Несколько ярких штрихов в портрете вашей профессиональной рутины помогут вам сделать шаг к будущему счастью.
0: Стрельцы. 2 октября возрастет ваша коммуникабельность. Вы будете легко идти на контакт даже с совершенно незнакомыми людьми.
2: Радио «Гороскоп».
1: Козероги. Берегите себя в поездках по городу. Велика вероятность травматизма из-за вашей невнимательности.
0: Водолеи. В пятницу ваша нервозность и раздражительность может привести к серьезным конфликтам и непоправимым ошибкам.
1: Рыбы. Не стоит искать логических объяснений происходящему. Вы хорошо знаете истинную причину.
3: Лучшие инструментальные хиты.

Раз, два, три, четыре, три, четыре в этом мире. После дня приходит вечер, я иду к тебе навстречу. Раз, два, три, четыре, три, четыре в этом мире. После дня приходит вечер, я иду к тебе навстречу.

0: с 9 до 19. Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25, 8-903-991-76-25.
1: Хочешь бросить пить? Возможно, общество анонимные алкоголики помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
2: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
1: Анонимные алкоголики
2: 8-951-346-50-72.
3: Да, кризис. Да, нелегко. Реклама – это реальная помощь. Реклама – это радио. Потому что радио слушают.
4: 923-663-103-2.
5: Мы не объясняем, как делать.

0: прогноз погоды.
1: В ближайшие сутки в Чемальском районе ожидается переменная облачность. В ночные часы температура воздуха плюс 1, плюс 3, днем до плюс 17. Атмосферное давление в норме и составит 727 миллиметров ртутного столба. Ветер переменных направлений от 2 до 3 метров в секунду. Временами порывы ветра до 15 метров в секунду.
0: Информация предоставлена сайтом gizmeteo.ru.
2: Реклама.
3: Этой осенью греемся ценами.
4: И покупками с доброценами.
5: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
4: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
5: Доброцен, ждем вас.
3: За теплыми осенними покупками.
1: Путешествуйте по Алтаю. Сделайте вкусную остановку. Та самая. Чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм «Василия Шукшина. Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства, натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.

0: тебя съем.
1: Аудиопрограмма предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Смысл прост. История одной фразы.
3: Кто с мечом к нам войдет, от меча и погибнет. Выражение «кто с мечом к нам войдет, от меча и погибнет» вовсе не принадлежит святому Александру Невскому. Автор его – сценарист одноименного фильма Павленко, переделавший фразу из Евангелия «взявшие меч, мечом погибнут».
2: Смысл прост. История одной фразы.

0: Овны. 2 октября внутри вашего коллектива могут возникнуть какие-то разногласия, которые спровоцируют ожесточенный и затяжной конфликт.
1: Тельцы, вам нужно больше общаться с окружающими вас людьми. Сейчас вы находитесь в безвоздушном пространстве. Вам не хватает информации.
0: Близнецы, в пятницу вы можете ухватиться за большие и сложные дела и получить от этого большое удовольствие.
2: Радио «Гороскоп».
1: Раки, успех с вами, и это не может не радовать, не так ли? День будет сверхактивным, плодотворным и напряженным.
0: Львы, 2 октября вам следует обратить внимание на отношения с людьми. Так или иначе, но эта проблема выйдет на первый план.
1: Девы, ваши близкие проявят ангельское терпение и будут вынуждены отнестись с пониманием к вашей служебной или иной занятости.
2: Радио «Гороскоп».
0: Весы. В пятницу дерзайте и бросайте вызов, если чувствуете силы и желание бороться за интерес к жизни.
1: Скорпионы. Несколько ярких штрихов в портрете вашей профессиональной рутины помогут вам сделать шаг к будущему счастью.
0: Стрельцы. 2 октября возрастет ваша коммуникабельность. Вы будете легко идти на контакт даже с совершенно незнакомыми людьми.
2: Радио «Гороскоп».
1: Козероги, берегите себя в поездках по городу. Велика вероятность травматизма из-за вашей невнимательности.
0: Водолеи, в пятницу ваша нервозность и раздражительность может привести к серьезным конфликтам и непоправимым ошибкам.
1: Рыбы, не стоит искать логических объяснений происходящему. Вы хорошо знаете истинную причину.

0: В эфире СФМ Плюс. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Всем бодрости, духа и оптимизма. Здесь у микрофона Дима Казанцев. Приветствую вас на волне хорошего настроения. С минуты на минуту вернусь с новостями. Будьте с нами.

0: тому назад.
1: 2 октября в 1768 году Екатерина II утвердила приговор Салтычихе. В 1803 году Москва впервые увидела полет воздушного шара. В 1984 году основан Государственный историко-мемориальный музей-заповедник «Родина Ленина». В 1987 году состоялся первый выход в эфир телепрограммы «Взгляд».
0: Этот день тому назад.
2: Реклама. Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25. Нужна электрика? Где купить? Не надо ходить. Узнавать цены, сравнивать, не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. Пришла осень. Становится все прохладнее и самое время позаботиться о комфорте. В «Заряде» вы найдете все, чтобы согреть дом. Конвекторы, греющие кабели, системы электрического теплого пола, тепловые завесы. Мы находимся в селе Чимал, улица Строителей 2В. Ждем вас каждый день в магазине «Заряд» с 9 до 19.
3: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
4: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
3: «Анонимные алкоголики»
4: 8-951-346-50-72.
5: Бизнес всегда опирался на рекламу. Как без нее? Реклама.

0: Представьте себе пост в социальных сетях с многоэтажками комментариев. Например, небольшая заметка про звезд шоу-бизнеса, которые учинили какой-нибудь скандал. Под такого рода постами появляются комментарии в стиле «А кто все эти люди?» или «Кто сказал, что это звезды?» или «Того лучше?» Отписываюсь от паблика. Новая форма общения. Пост плюс комментарии. И история о том, когда комментарии бывают важнее и интереснее новости на всех цифровых платформах страны.
1: Вы слушаете первое радио для отдыхающих и живущих в Чимале граждан.

0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Прогноз погоды.
2: В ближайшие сутки в Чемальском районе ожидается переменная облачность. В ночные часы температура воздуха плюс 1, плюс 3, днем до плюс 17. Атмосферное давление в норме и составит 727 миллиметров ртутного столба. Ветер переменных направлений от 2 до 3 метров в секунду. Временами порывы ветра до 15 метров в секунду.
1: Информация предоставлена сайтом kismeteo.ru. Реклама.
2: Путешествуете по Алтаю? Сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная, в Усть-Семе. Это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
3: Этой осенью греемся ценами.
4: И покупками с доброценами.
5: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
4: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
5: Доброцен, ждем вас.
3: За теплыми осенними покупками.
6: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103-2. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103-2.
7: Лучше.
8: Лучше.
7: Лучше.

друзья, нашел в сети интересные данные. Стало известно, сколько времени россияне проводят в глобальной паутине. В среднем выходит почти 4 часа, используя преимущественно мобильные устройства. Об этом говорится в исследовании компании «Медиаскоп». Больше половины времени, проведенного в интернете, люди тратят на социальные сети, просмотр видео и мессенджеры.

тропинка узенькая вьется через сугробы вдоль плетня. Я прохожу

0: Уважаемые слушатели, ловите лайфхак. Ведь вы помните, где наша не пропадала? Наша пропадала везде. А значит, любую неприятность мы переживем. Если будем думать хотя бы иногда о себе.
1: Музыка для тех. Музыка для тех. Кто носил пионерский галстук?

0: Овны. 2 октября внутри вашего коллектива могут возникнуть какие-то разногласия, которые спровоцируют ожесточенный и затяжной конфликт.
1: Тельцы. Вам нужно больше общаться с окружающими вас людьми. Сейчас вы находитесь в безвоздушном пространстве. Вам не хватает информации.
0: Близнецы. В пятницу вы можете ухватиться за большие и сложные дела и получить от этого большое удовольствие.
2: Радио «Гороскоп».
1: Раки. Успех с вами. И это не может не радовать, не так ли? День будет сверхактивным, плодотворным и напряженным.
0: Львы. 2 октября вам следует обратить внимание на отношения с людьми. Так или иначе, но эта проблема выйдет на первый план.
1: Девы. Ваши близкие проявят ангельское терпение и будут вынуждены отнестись с пониманием к вашей служебной или иной занятости.
2: Радио «Гороскоп».
0: Весы. В пятницу дерзайте и бросайте вызов, если чувствуете силы и желание бороться за интерес к жизни.
1: Скорпионы. Несколько ярких штрихов в портрете вашей профессиональной рутины помогут вам сделать шаг к будущему счастью.
0: Стрельцы. 2 октября возрастет ваша коммуникабельность. Вы будете легко идти на контакт даже с совершенно незнакомыми людьми.
2: Радио «Гороскоп».
1: Козероги. Берегите себя в поездках по городу. Велика вероятность травматизма из-за вашей невнимательности.
0: Водолеи. В пятницу ваша нервозность и раздражительность может привести к серьезным конфликтам и непоправимым ошибкам.
1: Рыбы. Не стоит искать логических объяснений происходящему. Вы хорошо знаете истинную причину.
2: Радио «Гороскоп».
3: Слушайте музыку в оригинале. Не покупайте суррогаты.

0: В Чимале час дня.
1: Лучшие инструментальные хиты.

Друзья, похоже, главный тренд путешествий – это уехать недалеко. Россияне все чаще выбирают для поездок соседние регионы. Об этом РИА Новости рассказали в туриндустрии. В топе направления классика рядом. Москвичи выбирают Подмосковье, петербуржцы, Ленинградскую область и так далее. Ну а летом примерно каждое пятое бронирование отеля или жилья было как раз про мини-поездку недалеко от дома. Почему так? Да все очень просто. Транспорт стал удобнее, а короткий отпуск можно устроить без квеста 12 часов дороги, чтобы потом 2 дня отлеживаться. Плюс это тот самый формат, когда вы вроде путешественник, но чемодан маленький и нервы целые. Так что если вы собираетесь на выходные куда-то в область, поздравляю, вы в тренде.

0: Музыка вернется очень скоро, а мы порассуждаем, подумаем. Каждый день требует от нас концентрации и участия. В этом конвейере дел и задач мы часто теряем себя. Режим белки в колесе – это скорее вынужденное положение вещей. Очень хочется переписать сценарий жизни и все, что встало с ног на голову, вернуть в исходное положение. Поэтому отвлекайтесь от неважного и расставляйте приоритеты, чтобы время проходило с пользой для души и тела.
1: Слушайте свежее.
2: Привет, Алтай! Это проект 8 сентября и наша песня «Девочка простая». Любите хороших девушек и слушайте радио Алтай FM.
3: Девочка

0: Нужна электрика? Где купить? Не надо ходить. Узнавать цены, сравнивать, не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. Пришла осень. Становится все прохладнее и самое время позаботиться о комфорте. В «Заряде» вы найдете все, чтобы согреть дом. Конвекторы, греющие кабели, системы электрического теплого пола, тепловые завесы. Мы находимся в селе Чимал, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день в магазине «Заряд» с 9 до 19. Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25, 8-903-991-76-25.
1: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
2: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
1: «Анонимные алкоголики».
2: 8-951-346-50-72.
3: Да, кризис. Да, нелегко. Реклама – это реальная помощь. Реклама – это радио. Потому что радио слушают.
4: 923-663-103-2.

0: От музыки к налогам. Заплатил и спишь спокойно. Вспоминаются строки из социальной рекламы прошлых десятилетий. If you know what I mean.
1: Аудиопрограмма предназначена для лиц старше 16 лет.
2: У нас не крутые. У нас лучшие.

0: прогноз погоды.
1: В ближайшие сутки в Чемальском районе ожидается переменная облачность. В ночные часы температура воздуха плюс 1, плюс 3, днем до плюс 17. Атмосферное давление в норме и составит 727 миллиметров ртутного столба. Ветер переменных направлений от 2 до 3 метров в секунду. Временами порывы ветра до 15 метров в секунду.
0: Информация предоставлена сайтом kismeteo.ru. Реклама.
2: Этой осенью греемся ценами.
3: И покупками с доброценами.
4: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
3: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
4: Доброцен, ждем вас.
2: За теплыми осенними покупками.
1: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семье это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сима, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8 923 663 103 и 2.

От музыки к мыслям вслух. Один человек скучает, а другому и дела нет до переживаний. Мысли роятся разные, но если ты думаешь о человеке и не получаешь обратную связь, то дела плохи. Хотя есть интересная фраза: от любви любви не ищут. Вот как хочешь, так и понимай смысл всего этого.

Друзья, ну вы же помните, мечтать не вредно, вредно не мечтать. Но иногда мечты реально могут мешать. Звучит странно, но это так. Клинический психолог Станислав Самбурский рассказал «Москве-24», что если вы только фантазируете о лучшем будущем, но ничего не делаете для этого, мозг может подкидывать ложное чувство, будто вы уже почти у цели. Из серии «Помечтал» и стало легче, а результат стоит на месте. Что с этим делать? Не просто мечтать, а разложить мечту на реальность. Спросите у себя, что конкретно мешает? Деньги, время, страх или навыки? И сразу наметьте хотя бы один маленький шаг. Не начну новую жизнь, а сегодня отправлю свое резюме. Запишусь на пробное занятие или отложу небольшую сумму денег. Мечтать нужно, но главное, чтобы мечта не заменяла действия. Такие новости.

просто уйду. Зовут меня горы, туда, где ледник растает не скоро.

Музыкальные хиты вернутся с минуты на минуту, а сейчас мысли вслух. Бывают в жизни такие ситуации, которые вызывают удивление и одновременно самые противоречивые чувства. Смех сквозь слезы или ситуация, когда было бы очень смешно, если бы не было так грустно. А это состояние, когда человеку на тебя давно наплевать, а ты подбираешь слова, анализируешь те или иные реакции и обратную связь. Поэтому в любой ситуации остаемся собой и по возможности ищем во всем здравый смысл.

0: где есть он и она.
1: Музыка в приемнике, а свет в конце тоннеля. Вспоминается шутка. Сила есть, воля есть, а силы воли нет. И с этим нужно что-то делать под хиты на знакомой волне.
2: Этот день тому назад.
3: 2 октября в 1768 году Екатерина II утвердила приговор Салтычихе. В 1803 году Москва впервые увидела полет воздушного шара. В 1984 году основан Государственный историко-мемориальный музей-заповедник «Родина Ленина». В 1987 году состоялся первый выход в эфир телепрограммы «Взгляд».
2: Этот день тому назад.
4: Реклама. Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25. Нужна электрика? Где купить? Не надо ходить. Узнавать цены, сравнивать, не мучите себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам, грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. Пришла осень, становится все прохладнее и самое время позаботиться о комфорте. В «Заряде» вы найдете все, чтобы согреть дом. Конвекторы, греющие кабели, системы электрического теплого пола, тепловые завесы. Мы находимся в селе Чимал, улица Строителей 2В. Ждем вас каждый день в магазине «Заряд» с 9 до 19.
5: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
6: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
5: «Анонимные алкоголики»
6: 8-951-346-50-72.
7: Бизнес всегда опирался на рекламу. Как без нее? Реклама на радио работает, потому что радио слушают.
8: 923-663-103-2.
9: «Горячий хит».

Друзья, новости прилетают из столицы Японии. Там побит рекорд по дождям. Осадки идут уже более 34 дней подряд. И это, между прочим, максимум за всю историю наблюдений. Их ведут с 1886 года.

0: Об этом сообщает «Москва-24». Дождливая серия началась 27 августа, и конца края пока не видно. Причина – целая карусель тайфунов, которые проходят рядом с японскими островами и постоянно подкидывают новую порцию непогоды. Так что, если вам иногда не нравится погода в регионе, то обратите внимание, что происходит в Токио. Жителям столицы Японии не позавидуешь.
1: Музыка для тех, музыка для тех, кто носил пионерский галстук.

0: Прогноз погоды.
1: В ближайшие сутки в Чемальском районе ожидается переменная облачность. В ночные часы температура воздуха плюс 1, плюс 3, днем до плюс 17. Атмосферное давление в норме и составит 727 миллиметров ртутного столба. Ветер переменных направлений от 2 до 3 метров в секунду. Временами порывы ветра до 15 метров в секунду.
0: Информация предоставлена сайтом isметео.ru.
2: Реклама.
1: Путешествуете по Алтаю? Сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
3: Осенью гремся ценами.
4: И покупками с доброценами.
5: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
4: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
5: Доброцен, ждем вас.
3: За теплыми осенними покупками.
6: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103-2. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103-2.

0: Работа, работа, перейди на Федота, а с Федота на его брата. Всем желаю нескучных надвигающихся выходных.
1: Лучше.
2: Лучше.
1: Лучше.

время пролетело со скоростью звука. Спасибо всем за компанию. С вами был Дима Казанцев. Вернусь рано или поздно. Всем бодрости, оптимизма и ярких эмоций. Под хиты на любимой волне. Пока-пока и чао-какао. Новинка.

0: В Чимале 3 часа дня.
1: В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Привет, дорогие друзья! Это Лев Шапира, музыкант, исполнитель, поэт и композитор. Хочу предложить вашему вниманию мою новую песню «Небесный постовой». Дуэт с Антоном Чибисовым специально для вас на вашей любимой радиостанции. Всем здоровья, удачи и добра! Слушайте хорошую музыку на волнах Алтай-ФМ.

0: Нужна электрика? Где купить? Не надо ходить. Узнавать цены, сравнивать, не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам, грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. Пришла осень, становится все прохладнее, и самое время позаботиться о комфорте. В «Заряде» вы найдете все, чтобы согреть дом. Конвекторы, греющие кабели, системы электрического теплого пола, тепловые завесы. Мы находимся в селе Чимал, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день в магазине «Заряд» с 9 до 19. Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25, 8-903-991-76-25.
1: Хочешь бросить пить? Возможно, общество анонимные алкоголики помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
2: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
1: Анонимные алкоголики
2: 8-951-346-50-72.
3: Да, кризис. Да, нелегко. Реклама – это реальная помощь. Реклама – это радио. Потому что радио слушают.
4: 923-663-103-2.
5: Включайся на полную.

0: Чимали 15 часов 30 минут.
1: Прогноз погоды.
2: В ближайшие сутки в Чимальском районе ожидается переменная облачность. В ночные часы температура воздуха плюс 1, плюс 3, днем до плюс 17. Атмосферное давление в норме и составит 727 миллиметров ртутного столба. Ветер переменных направлений от 2 до 3 метров в секунду. Временами порывы ветра до 15 метров в секунду.
1: Информация предоставлена сайтом isметео.ru.
3: Реклама.
4: Этой осенью греемся ценами.
5: И покупками с доброценами.
6: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
5: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
6: Доброцен, ждем вас.
4: За теплыми осенними покупками.
2: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм «Василия Шукшина. Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в чимальском эфире. 8 923 663 103 и 2.

0: В Чимале 16 часов.
1: Слушайте музыку.

котелок да палатка. От Маймы до монгольских границ я бежу

0: 2 октября в 1768 году Екатерина II утвердила приговор Салтычихе. В 1803 году Москва впервые увидела полет воздушного шара. В 1984 году основан Государственный историко-мемориальный музей-заповедник «Родина Ленина». В 1987 году состоялся первый выход в эфир телепрограммы «Взгляд».
1: Этот день тому назад.
2: Реклама. Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.
3: Нужна электрика? Где купить? Не надо ходить. Узнавать цены, сравнивать, не мучите себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. Пришла осень, становится все прохладнее и самое время позаботиться о комфорте. В «Заряде» вы найдете все, чтобы согреть дом. Конвекторы, греющие кабели, системы электрического теплого пола, тепловые завесы. Мы находимся в селе Чимал, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день в магазине «Заряд» с 9 до 19.
4: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
5: Телефон для справок 8 951 346 50 72.
4: «Анонимные алкоголики»
5: 8 951 346 50 72.
6: Бизнес всегда опирался на рекламу. Как без нее? Реклама на радио работает, потому что радио слушают.
7: 923-663-103-2.
8: Русский хит.

0: Самая актуальная музыка.
1: Алтай, привет! Это проект 8 сентября и наша песня «Никогда ты не будешь моим». Слушайте лучшее на радио Алтай FM.

0: Аудиопрограмма предназначена для лиц старше 16 лет.
1: В Чимале 16 часов 30 минут.
2: Прогноз погоды.
3: В ближайшие сутки в Чемальском районе ожидается переменная облачность. В ночные часы температура воздуха плюс 1, плюс 3, днем до плюс 17. Атмосферное давление в норме и составит 727 миллиметров ртутного столба. Ветер переменных направлений от 2 до 3 метров в секунду. Временами порывы ветра до 15 метров в секунду.
2: Информация предоставлена сайтом gizmeteo.ru.
1: Реклама.
3: Путешествуйте по Алтаю? Сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе. Это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
4: Этой осенью греемся ценами.
5: И покупками с доброценами.
6: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
5: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
6: Доброцен, ждем вас.
4: За теплыми осенними покупками.
7: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103-2. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103-2.
8: Слушайте музыку.

0: Нужна электрика? Где купить? Не надо ходить. Узнавать цены, сравнивать, не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. Пришла осень. Становится все прохладнее. И самое время позаботиться о комфорте. В «Заряде» вы найдете все, чтобы согреть дом. Конвекторы, греющие кабели, системы электрического теплого пола, тепловые завесы. Мы находимся в селе Чимал, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день в магазине «Заряд» с 9 до 19. Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25, 8-903-991-76-25.
1: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
2: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
1: «Анонимные алкоголики».
2: 8-951-346-50-72.
3: Да, кризис. Да, нелегко. Реклама – это реальная помощь. Реклама – это радио. Потому что радио слушают.
4: 923-663-103-2.
5: Слушайте свежее.

0: Аудиопрограмма предназначена для лиц старше 16 лет. Прогноз погоды.
1: В ближайшие сутки в Чемальском районе ожидается переменная облачность. В ночные часы температура воздуха плюс 1, плюс 3, днем до плюс 17. Атмосферное давление в норме и составит 727 миллиметров ртутного столба. Ветер переменных направлений от 2 до 3 метров в секунду. Временами порывы ветра до 15 метров в секунду.
0: Информация предоставлена сайтом ismeteo.ru.
2: Реклама.
3: Этой осенью греемся ценами.
4: И покупками с доброценами.
5: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
4: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
5: Доброцен, ждем вас.
3: За теплыми осенними покупками.
1: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семье – это легендарное место, где снимали фильм «Василия Шукшина. Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сима, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8 923 663 103 и 2.

0: the answer.
1: Музыка для тех, музыка для тех, кто носил пионерский галстук.

Дымкой над Катунью облака, но недоступна стала нам река. Хоть волком вой, хоть караул кричи, все с потрохами откупили москвичи. А раньше здесь, ребята, от звезд и до заката

0: настало время, их больше не найти. Теперь настало время, их больше не найти. Хоть белой дымкой над Катунью облака, но недоступна стала им река. Хоть волком вой, хоть караул кричи, все с потрохами откупили москвичи. Настроили бунгало до самого Чимала, и даже для морала участок отвели. А нам куда деваться, и что же делать, братцы, Кагафье, что ли, Лыковой с котомкою пойти? Кагафье, что ли, Лыковой с котомкою пойти? И только снятся над Катунью облака, как недоступна стала нам река. Хоть волком вой, хоть караул кричи, все с потрохами откупили москвичи. Все с потрохами откупили москвичи.
1: Лучшие инструментальные хиты.

0: назад. 2 октября в 1768 году Екатерина II утвердила приговор Салтычихе. В 1803 году Москва впервые увидела полет воздушного шара. В 1984 году основан Государственный историко-мемориальный музей-заповедник «Родина Ленина». В 1987 году состоялся первый выход в эфир телепрограммы «Взгляд».
1: Этот день тому назад.
2: Реклама. Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.
3: Нужна электрика? Где купить? Не надо ходить. Узнавать цены, сравнивать, не мучите себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. Пришла осень. Становится все прохладнее и самое время позаботиться о комфорте. В «Заряде» вы найдете все, чтобы согреть дом. Конвекторы, греющие кабели, системы электрического теплого пола, тепловые завесы. Мы находимся в селе Чимал, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день в магазине «Заряд» с 9 до 19.
4: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
5: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
4: «Анонимные алкоголики»
5: 8-951-346-50-72.
6: Бизнес всегда опирался на рекламу. Как без нее? Реклама на радио работает, потому что радио слушают.
7: 923-663-103-2.
8: «Горячий хит».

0: радио орёт. Ча-ча-ча. Прогноз погоды.
1: В ближайшие сутки в Чемальском районе ожидается переменная облачность. В ночные часы температура воздуха плюс 1, плюс 3, днем до плюс 17. Атмосферное давление в норме и составит 727 миллиметров ртутного столба. Ветер переменных направлений от 2 до 3 метров в секунду. Временами порывы ветра до 15 метров в секунду.
0: Информация предоставлена сайтом kismeteo.ru. Реклама.
1: Путешествуйте по Алтаю? Сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
2: Осенью греемся ценами.
3: И покупками с доброценами.
4: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
3: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
4: Доброцен, ждем вас.
2: За теплыми осенними покупками.
5: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103-2. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103-2.

0: сбывшихся надежд.
1: Лучшие.
2: Лучшие.
1: Лучшие.

0: Новинка этой недели.
1: Привет, Алтай. Это проект 8 сентября и наша новая песня «Чего ты ждешь» на радио Алтай FM. Слушайте лучшее и цените свое время.

0: В Чимале 19 часов.
1: Музыка настроения.

0: Нужна электрика? Где купить? Не надо ходить. Узнавать цены, сравнивать, не мучите себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. Пришла осень, становится все прохладнее и самое время позаботиться о комфорте. В «Заряде» вы найдете все, чтобы согреть дом. Конвекторы, греющие кабели, системы электрического теплого пола, тепловые завесы. Мы находимся в селе Чимал, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день в магазине «Заряд» с 9 до 19. Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25, 8-903-991-76-25.
1: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
2: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
1: «Анонимные алкоголики».
2: 8-951-346-50-72.
3: Да, кризис. Да, нелегко. Реклама – это реальная помощь. Реклама – это радио. Потому что радио слушают.
4: 923-663-103-2.
5: Включайся на.

0: прогноз погоды.
1: В ближайшие сутки в Чемальском районе ожидается переменная облачность. В ночные часы температура воздуха плюс 1, плюс 3, днем до плюс 17. Атмосферное давление в норме и составит 727 миллиметров ртутного столба. Ветер переменных направлений от 2 до 3 метров в секунду. Временами порывы ветра до 15 метров в секунду.
0: Информация предоставлена сайтом gizmeteo.ru.
2: Реклама.
3: Этой осенью греемся ценами.
4: И покупками с доброценами.
5: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
4: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
5: Доброцен, ждем вас.
3: За теплыми осенними покупками.
1: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства, натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой, удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
6: Мы не объясняем, как делать.

0: В Чимале 8 вечера.
1: В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25, 8-903-991-76-25. Нужна электрика? Где купить? Не надо ходить. Узнавать цены, сравнивать, не мучите себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. Пришла осень. Становится все прохладнее и самое время позаботиться о комфорте. В «Заряде» вы найдете все, чтобы согреть дом. Конвекторы, греющие кабели, системы электрического теплого пола, тепловые завесы. Мы находимся в селе Чимал, улица Строителей 2В. Ждем вас каждый день в магазине «Заряд» с 9 до 19.
1: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
2: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
1: «Анонимные алкоголики»
2: 8-951-346-50-72.
3: Бизнес всегда опирался на рекламу. Как без нее? Реклама на радио работает, потому что радио слушают.
4: 923-663-103-2.
5: Самая актуальная музыка.

0: прогноз погоды.
1: В ближайшие сутки в Чемальском районе ожидается переменная облачность. В ночные часы температура воздуха плюс 1, плюс 3, днем до плюс 17. Атмосферное давление в норме и составит 727 миллиметров ртутного столба. Ветер переменных направлений от 2 до 3 метров в секунду. Временами порывы ветра до 15 метров в секунду.
0: Информация предоставлена сайтом kismeteo.ru.
2: Реклама.
1: Путешествуйте по Алтаю? Сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе. Это легендарное место, где снимали фильм «Василия Шукшина. Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
3: Этой осенью греемся ценами.
4: И покупками с доброценами.
5: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
4: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
5: Доброцен, ждем вас.
3: За теплыми осенними покупками.
6: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103 и 2. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103 и 2.

На Алтае 21 час. В эфире средства массовой информации «Алтай-ФМ+». Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Нужна электрика? Где купить? Не надо ходить. Узнавать цены, сравнивать, не мучите себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам, грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. Пришла осень, становится все прохладнее и самое время позаботиться о комфорте. В «Заряде» вы найдете все, чтобы согреть дом. Конвекторы, греющие кабели, системы электрического теплого пола, тепловые завесы. Мы находимся в селе Чимал, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день в магазине «Заряд» с 9 до 19. Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25, 8-903-991-76-25.
1: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
2: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
1: «Анонимные алкоголики».
2: 8-951-346-50-72.
3: Да, кризис. Да, нелегко. Реклама – это реальная помощь. Реклама – это радио. Потому что радио слушают.
4: 923-663-103-2.

У нас не крутые. У нас лучшие. Low battery.

0: Прогноз погоды.
1: В ближайшие сутки в Чемальском районе ожидается переменная облачность. В ночные часы температура воздуха плюс 1, плюс 3, а днем до плюс 17. Атмосферное давление в норме и составит 727 миллиметров ртутного столба. Ветер переменных направлений от 2 до 3 метров в секунду. Временами порывы ветра до 15 метров в секунду.
0: Информация предоставлена сайтом ismeteo.ru. Реклама.
2: Этой осенью греемся ценами.
3: И покупками с доброценами.
4: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
3: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
4: Доброцен, ждем вас.
2: За теплыми осенними покупками.
1: Путешествуйте по Алтаю. Сделайте вкусную остановку. Та самая. Чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм «Василия Шукшина. Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в чемальском эфире. 8 923 663 103 и 2.
5: Лучшие инструментальные хиты.

0: техники.
1: Раз, два, три, четыре, три, четыре в этом мире. После дня приходит вечер, я иду к тебе навстречу. Раз, два, три, четыре, три, четыре в этом мире. После дня приходит вечер, я иду к тебе навстречу. Раз.

Раз, два, три, четыре, три, четыре в этом мире. После дня приходит вечер, я иду к тебе навстречу. Раз, два, три, четыре, три, четыре в этом мире. После дня приходит вечер, я иду к тебе навстречу. Раз, два, три.

0: прогноз погоды.
1: В ближайшие сутки в Чемальском районе ожидается переменная облачность. В ночные часы температура воздуха плюс 1, плюс 3, днем до плюс 17. Атмосферное давление в норме и составит 727 миллиметров ртутного столба. Ветер переменных направлений от 2 до 3 метров в секунду. Временами порывы ветра до 15 метров в секунду.
0: Информация предоставлена сайтом ismeteo.ru. Реклама.
1: Путешествуйте по Алтаю. Сделайте вкусную остановку. Та самая чайная. В Усть-Семе. Это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
2: Осенью греемся ценами.
3: И покупками с доброценами.
4: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
3: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
4: Доброцен, ждем вас.
2: За теплыми осенними покупками.
1: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103 и 2. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103 и 2.

слава, не фейк. Вверх по тропе к местам сил. Испытай себя, когда страх настиг, когда устал, а мы на злое по склон. Что на штурм достичь бы вершин. Здесь мы судьбу свою вершим. Здесь твой гон, здесь твой гон. Разобьет шаманский гон. Маги, и вот ноги в бане. Пар на горной реке, дров в брике. В топку, в костер. Всю чепуху из памяти стер. Здесь чакры рвутся наружу.

Стих череп кровь, и вроде ничего не происходит. Те же руки, ноги, голова и туловище под одеждой. Но ты уже никогда не станешь прежним. Никогда не станешь прежним. Никогда не станешь прежним.

0: Прогноз погоды.
1: В ближайшие сутки в Чемальском районе ожидается переменная облачность. В ночные часы температура воздуха плюс 1, плюс 3, днем до плюс 17. Атмосферное давление в норме и составит 727 миллиметров ртутного столба. Ветер переменных направлений от 2 до 3 метров в секунду. Временами порывы ветра до 15 метров в секунду.
0: Информация предоставлена сайтом gizmeteo.ru. Реклама.
2: Этой осенью греемся ценами.
3: И покупками с доброценами.
4: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
3: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
4: Доброцен, ждем вас.
2: За теплыми осенними покупками.
1: Путешествуйте по Алтаю. Сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм «Василия Шукшина. Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства, натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой, удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в чемальском эфире. 8 923 663 103 и 2.

0: В эфире средства массовой информации «Алтай-ФМ плюс». Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Наша, наша, любимая из прошлого. Из прошлого.
2: У девочки Веры теперь есть подружка. Она не котенок, она не игрушка.

тропинка узенькая вьется через сугробы вдоль плетня. Я прохожу.

даже мама всполошилась. Теперь беду не отвести. Ну, как могла я, как решилась, чужого

Нет таких морей, таких архипелагов, нет таких портов вблизи или вдали. Где б мы ни носили наших флагов, мы морские жители земли. Как бы ни болтало нас, как бы ни качало, мы плывем над рыбами от звезды к звезде.

качается у родных причалов, море не кончается нигде. Ждем добро на вход, ждем добро на выход, ждем своих невест, жен и матерей, но не ждем ни милости, ни выгод у разбушевавшихся морей. Как бы ни болтало нас, как бы ни качало, мы плывем над рыбами от звезды к звезде. Море начинается у родных причалов, море не кончается.

0: Слушайте свежее.
1: Привет, Алтай! Это проект 8 сентября и наша песня «Девочка простая». Любите хороших девушек и слушайте радио Алтай FM.
2: Девочка

0: Прогноз погоды.
1: В ближайшие сутки в Чемальском районе ожидается переменная облачность. В ночные часы температура воздуха плюс 1, плюс 3, днем до плюс 17. Атмосферное давление в норме и составит 727 миллиметров ртутного столба. Ветер переменных направлений от 2 до 3 метров в секунду. Временами порывы ветра до 15 метров в секунду.
0: Информация предоставлена сайтом kismeteo.ru.

0: этой осенью греемся ценами.
1: И покупками с доброценами.
2: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
1: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
2: Доброцен, ждем вас.
0: За теплыми осенними покупками.
3: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная, в Усть-Семе. Это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сима, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8 923 663 103 и 2.

Расскажу про тот край, где бывал я, где дороги заносят снега. Там алтайские ветры бушуют, и шоферская жизнь нелегка. Есть по Чуйскому трассе

Уссурийский тракт до монгольской границы он на Аме своей изучил. А на Форде работала Рая. И так часто над Чуей рекой Форд Зеленый и Колина Ама друг за другом неслись стрелой. Как-то раз, сколько Рая

перегонит, значит, раечка будет твоя. Из далекой поездки, из Бийска, возвращался наш Коля домой. Форт зеленый с улыбкою раи мимо Кольки промчался стрелой. Тут забилось сердце шофера, вспомнил.

0: 2 часа. Алтай. В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ, 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Русский хит. И вот не требует.

0: Прогноз погоды.
1: В ближайшие сутки в Чемальском районе ожидается переменная облачность. В ночные часы температура воздуха плюс 1, плюс 3, днем до плюс 17. Атмосферное давление в норме и составит 727 миллиметров ртутного столба. Ветер переменных направлений от 2 до 3 метров в секунду.

0: Временами порывы ветра до 15 метров в секунду.
1: Информация предоставлена сайтом kismeteo.ru.
0: Реклама. Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная, в Усть-Семе. Это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
2: Осенью греемся ценами
3: и покупками с доброценами.
4: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
3: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
4: Доброцен, ждем вас.
2: За теплыми осенними покупками.
0: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103-2. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103-2.
5: Новинка этой

а дорога на родину. В горку вверх, с горки вниз. Еду я за мелодией, будь готов, гармонист. Ты сыграешь мне яблочко, я в присядку пойду. На щеке у ней ямочка, я к ней в гости зайду. В доме песни застольные, разговор по душам. Земляки сердобольные, все, что есть пополам. Это все печки-лавочки, на печи сухари. На щеках у ней ямочки, все пылает внутри. Будет долго еще.

навсегда, навсегда. А березки все плакали. Ну, здорово, кума! Петухами, собаками зазывали дома. Здравствуй, милая родина! Здравствуй, батя Алтай! Золотухина, дом родной, Евдокимова край. Ждет меня, дожидается, под мостом окунек. И любовь просыпается, та, что в сердце сберег. Под иконой березовой лягу я умирать. За твои муки, слезы, ты прости меня, мать.

0: прогноз погоды.
1: В ближайшие сутки в Чемальском районе ожидается переменная облачность. В ночные часы температура воздуха плюс 1, плюс 3, а днем до плюс 17. Атмосферное давление в норме и составит 727 миллиметров ртутного столба. Ветер переменных направлений от 2 до 3 метров в секунду. Временами порывы ветра до 15 метров в секунду.
0: Информация предоставлена сайтом ismeteo.ru.
2: Реклама.
3: Этой осенью греемся ценами.
4: И покупками с доброценами.
5: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
4: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
5: Доброцен, ждем вас.
3: За теплыми осенними покупками.
1: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную

0: остановку. Та самая чайная в Усть-Семе. Это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сима, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8-923-663-103-2.
1: Новинка этой

0: 4 часа. Алтай. В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ, 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Самая актуальная музыка.
2: Алтай, привет! Это проект 8 сентября и наша песня «Никогда ты не будешь моим». Слушайте лучшее на радио Алтай FM.

что нам казались нежным сном. Поверь, но больше никогда не будем счастливы вдвоем. Мы вдвоем.

0: Новинка этой недели. Прогноз погоды.
1: В ближайшие сутки в Чемальском районе ожидается переменная облачность. В ночные часы температура воздуха плюс 1, плюс 3, днем до плюс 17. Атмосферное давление в норме и составит 727 миллиметров ртутного столба. Ветер переменных направлений от 2 до 3 метров в секунду. Временами порывы ветра до 15 метров в секунду.
0: Информация предоставлена сайтом gizmeteo.ru. Реклама.
1: Путешествуйте по Алтаю? Сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
2: Осенью греемся ценами
3: и покупками с доброценами.
4: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
3: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
4: Доброцен, ждем вас.
2: За теплыми осенними покупками.
1: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103-2. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103-2.

Я всю жизнь искал то, что потерял. Я в краю родном, этот отчий дом. Пусть нелегок путь, только б не свернуть мне с того пути.

0: прогноз погоды.
1: В ближайшие сутки в Чемальском районе ожидается переменная облачность. В ночные часы температура воздуха плюс 1, плюс 3, днем до плюс 17. Атмосферное давление в норме и составит 727 миллиметров ртутного столба. Ветер переменных направлений от 2 до 3 метров в секунду. Временами порывы ветра до 15 метров в секунду.
0: Информация предоставлена сайтом isметео.ru.
2: Реклама.
3: Этой осенью греемся ценами.
4: И покупками с доброценами.
5: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
4: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
5: Доброцен, ждем вас.
3: За теплыми осенними покупками.
1: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм «Василия Шукшина. Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
0: Слушайте свежее.

походы, отец не ходил, сын-богатырь был с ним. Ловким и храбрым рос Бабырган, а как же наследный хан? А когда хан и сын возвращались домой, ведь правителям нужен покой. Сотни красавиц окружали их, мужчин своих, дорогих, красочно.

стирали ковры. И шутили часто над братом они, просто так, женский трёп. Обижался за это бабырган на них и скрывался в дебрях трущоб. Но однажды шутки красавиц и сестер стали слишком остры. Осерчал бабырган, как стрела метеор, высоко над землей воспарил. Далеко улетел и упал средь равнин, где Катунь потихоньку бурлит.

0: оделись в лен. В день ушли имена почти всех сестер, а гора Бабырга живет.
1: Лучшие инструментальные хиты.

6 часов. Алтай FM. В эфире средства массовой информации Алтай FM+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.

0: тому назад.
1: 3 октября в 1906 году утвержден международный сигнал бедствия на море, известный как СОС. В 1990 году произошло официальное объединение ФРГ и ГДР. В 1993 году противостояние парламента и президента в Москве перешло в вооруженное столкновение.
0: Этот день тому назад.
2: Лучше. Лучше. Лучшие инструменты.

0: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25, 8-903-991-76-25. Нужна электрика? Где купить? Не надо ходить. Узнавать цены, сравнивать, не мучите себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. Пришла осень. Становится все прохладнее и самое время позаботиться о комфорте. В «Заряде» вы найдете все, чтобы согреть дом. Конвекторы, греющие кабели, системы электрического теплого пола, тепловые завесы. Мы находимся в селе Чимал, улица Строителей 2В. Ждем вас каждый день в магазине «Заряд» с 9 до 19.
1: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
2: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
1: «Анонимные алкоголики»
2: 8-951-346-50-72.
3: Бизнес всегда опирался на рекламу. Как без нее? Реклама на радио работает, потому что радио слушают.
4: 923-663-103-2.

0: Новинка этой недели.
1: Привет, Алтай. Это проект 8 сентября и наша новая песня «Чего ты ждешь» на радио Алтай FM. Слушайте лучшее и цените свое время.

0: Прогноз погоды.
1: В ближайшие сутки в Чемальском районе ожидается переменная облачность. В ночные часы температура воздуха +1, +3, днем до +17. Атмосферное давление в норме и составит 727 миллиметров ртутного столба. Ветер переменных направлений от 2 до 3 метров в секунду. Временами порывы ветра до 15 метров в секунду.
0: Информация предоставлена сайтом kismeteo.ru.
2: Реклама.
1: Путешествуете по Алтаю? Сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе. Это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
3: Этой осенью греемся ценами.
4: И покупками с доброценами.
5: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
4: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
5: Доброцен, ждем вас.
3: За теплыми осенними покупками.
6: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103-2. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в в нашем эфире 923-663-103-2.

0: Аудиопрограмма предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Смысл прост. История одной фразы. Москва слезам не верит. Во время возвышения московского княжества с других городов взималась большая дань. Города направляли в Москву челобитчиков с жалобами на несправедливость. Царь иногда сурово наказывал жалобщиков для устрашения прочих. Отсюда, возможно, и пришло выражение, что Москва слезам не верит.
2: Смысл прост. История одной фразы.
3: Заряд позитива на целый день. Просыпайтесь! Этот день обмену и возврату не подлежит. Проживите его для себя.
4: Музыка для тех.

0: На Алтае 7 часов утра. В эфире средства массовой информации «Алтай-ФМ+». Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Русский хит. Перевод не требуется.